light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
0: Радио.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
6: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести масштабную пресс-конференцию, в ходе которой лично зачитает полный текст меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Как подчеркнул американский лидер, дословное оглашение документа необходимо для обеспечения абсолютно честного и точного освещения этого важнейшего соглашения в прессе. Трамп также провел жесткую параллель с действиями прежней администрации, заявив, что в отличие от соглашения времен Обамы, которое фактически открывало путь к созданию атомной бомбы и несло угрозу уничтожения всему Ближнему Востоку, нынешний договор руководства Исламской Республики и Вашингтона станет непреодолимой стеной на пути к ядерному оружию, сказал Дональд Трамп. И прямо сейчас

фейковыми новостями. Тем не менее, итоговый документ подразумевает полную отмену международных санкций в обмен на жесткие гарантии Тегерана не производить ядерное оружие. Вашингтон отклонил запрос Иерусалима на ознакомление с текстом готовящегося соглашения с Тегераном. По данным 12-го телеканала израильского телевидения, Израиль до сих пор не имеет доступа к полным деталям меморандума о взаимопонимании, официальное подписание которого намечено на ближайшую пятницу в Швейцарии. В Израиле выражают серьезную обеспокоенность тем, что Белый дом скрывает от ключевого регионального союзника нюансы стратегических договоренностей с иранской стороной. Напомню, что на этом фоне президент США Дональд Трамп попытался снизить градус неопределенности. Он публично пообещал уже в ближайшие дни созвать специальную пресс-конференцию, чтобы лично зачитать весь текст соглашения, слово в слово для прессы. Трамп подчеркнул, что документ является историческим, а его открытая публикация необходима для точного и корректного освещения в мировых СМИ. Сотрудники полиции участка Лев Тель-Авив округа Яркон задержали 33-летнего жителя территории по подозрению в грубом нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, мужчина незаконно проник в женский общественный уборный на побережье, где тайно фиксировал находившуюся там женщину на камеру. При проверке документов подозреваемый попытался ввести оперативников в заблуждение, предъявив фальшивое израильское удостоверение личности. Суд уже рассмотрел ходатайство следствия и официально продлил срок содержания правонарушителя под стражей до дальнейшего расследования. Напомню, что командование тыла Израиля утвердило продление действующих оборонных директив безопасности для гражданского населения. По результатам оперативной оценки ситуации, текущие предписания сохранят свою силу до сегодняшнего вечера, 17 июня, до 20 часов. Особый режим продолжает действовать в приграничной зоне и ряде северных районов. Здесь работа учреждений, учеба и проведение встреч строго привязаны к доступности к сертифицированным защищенным пространствам. Ограничение на собрание составляет до 100 участников на улице и до 400 в зданиях. На остальной же территории государства гражданская и экономическая активность разрешена в полном объеме без каких-либо лимитов, сообщает командование тыла. Сегодня, 17 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура немного повысится. Днем до плюс 28, ночью 21 градус тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Радиомузыка 106.4 FM.
1: Христос просыпает под следствием, ждет вердикта 2000.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах

страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Хеврата Хашмаль – израильская электрическая корпорация, ключевой игрок национальной энергетической системы. История компании начинается еще в 1923 году, когда инженер Пинхас Рутенберг получил концессию на производство электроэнергии в подмандатной Палестине. Его проект гидроэлектростанции на реке Иордан стал первым крупным энергетическим предприятием в регионе. После создания государства Хеврата Хашмаль стала основой всей системы электроснабжения. Сегодня компания управляет основной сетью передачи электроэнергии и значительной частью генерации. На протяжении десятилетий корпорация была фактически государственной монополией, однако в последние годы проводится масштабная реформа энергетического рынка. Доля частных производителей электроэнергии выросла и сегодня превышает 30% от общего объема генерации. При этом Хеврата Хашмаль остается главным оператором национальной электросети. Крупнейшие электростанции страны работают в основном на природном газе, который после открытия месторождений «Тамар» и «Левиафан» стал основным источником энергии, а также частично на угле и возобновляемых источниках.

Особенность Израиля – изолированная энергосистема. Страна не подключена к международным электросетям, поэтому устойчивость и баланс нагрузки полностью зависят от внутренних мощностей и управления системой в реальном времени. Сегодня Хеврата Хашмаль обслуживает миллионы потребителей и управляет тысячами километров линий электропередачи, обеспечивая бесперебойную работу одной из самых технологичных энергосистем региона. От первых турбин начала 20 века до цифровых диспетчерских центров 21-го история компании отражает историю модернизации самого нашего государства. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня в 8 часов утра очередной транспортный коллапс парализовал одну из ключевых артерий центра страны. Десятки харидим перекрыли движение на шоссе номер 4 в районе Бнейбрака. Полиция, прибывшая на место происшествия в последние минуты, сейчас предпринимает попытки сдерживания и задержания участников акции. Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, из-за масштабного протеста шоссе номер 4 заблокировано для движения в обоих направлениях. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и готовиться к заторам. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести масштабную пресс-конференцию, в ходе которой лично зачитает полный текст меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Как подчеркнул американский лидер, дословное оглашение документа необходимо для обеспечения абсолютно честного и точного освещения этого важнейшего соглашения в прессе. Трамп также провел жесткую параллель с действиями прежней администрации, заявив, что в отличие от соглашения времен Обамы, которое фактически открывало путь к созданию атомной бомбы и несло угрозу уничтожения всему Ближнему Востоку, нынешний договор руководства Исламской Республики и Вашингтона станет непреодолимой стеной на пути к ядерному оружию, сказал Дональд Трамп. Вашингтон отклонил запрос Иерусалима на ознакомление с текстом

дни созвать специальную пресс-конференцию, чтобы лично зачитать весь текст соглашения, слово в слово для прессы. Трамп подчеркнул, что документ является историческим, а его открытая публикация необходима для точного и корректного освещения в мировых СМИ. Сотрудники полиции участка Лев Тель-Авив округа Яркон задержали 33-летнего жителя территории по подозрению в грубом нарушении неприкосновенности частной жизни. По данным следствия, мужчина незаконно проник в женские общественные уборные на побережье, где тайно фиксировал находившуюся там женщину на камеру. При проверке документов подозреваемый попытался ввести оперативников в заблуждение, предъявив фальшивое израильское удостоверение личности. Суд уже рассмотрел ходатайство следствия и официально продлил срок содержания правонарушителя под стражей до дальнейшего расследования. Напомню, что командование тыла Израиля утвердило продление действующих оборонных директив безопасности для гражданского населения. По результатам оперативной оценки ситуации, текущие предписания сохранят свою силу до сегодняшнего вечера, 17 июня, до 20 часов. Особый режим продолжает действовать в приграничной зоне и ряде северных районов. Здесь работа учреждений, учеба и проведение встреч строго привязаны к доступности к сертифицированным защищенным пространствам. Ограничение на собрание составляет до 100 участников на улице и до 400 в зданиях. На остальной же территории государства гражданская и экономическая активность разрешена в полном объеме без каких-либо лимитов, сообщает командование тыла. Сегодня, 17 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура немного повысится. Днем до плюс 28, ночью 21 градус тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары.

0: можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Еще в начале 2000-х годов Израиль почти полностью зависел от импорта энергоресурсов, прежде всего угля и поставок газа из Египта. Ситуация изменилась после открытия крупных месторождений природного газа в Средиземном море. В 2009 году было обнаружено месторождение «Тамар», расположенное примерно в 90 километрах от побережья Хайфы, на глубине около 1700 метров. Его доказанные запасы оцениваются примерно в 300 миллиардов кубометров газа. Коммерческая добыча началась в 2013 году. В 2010 году было открыто более крупное месторождение «Левиафан», примерно в 130 километрах от берега. Его запасы оцениваются примерно в 600 миллиардов кубометров. Добыча началась в конце 2019 года. Сегодня природный газ обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Израиле. Это позволило резко сократить использование угля и существенно снизить выбросы загрязняющих веществ по сравнению с предыдущими десятилетиями. Израиль также стал экспортером газа. Поставки осуществляются в Иорданию и Египет. В Египте израильский газ частично используется для внутреннего потребления, а частично для сжижения на терминалах и последующего экспорта. В 2014 году был принят закон о создании суверенного фонда – фонда граждан Израиля. Его задача – аккумулировать доходы от природных ресурсов и инвестировать их в долгосрочные национальные проекты. Фонд начал фактическую деятельность после поступления достаточных налоговых доходов от газовых проектов в начале 2020-х годов. Открытие месторождений «Тамар» и «Левиафан» стало одним из крупнейших экономических событий в истории страны. Израиль из импортера энергии превратился в государство с собственным стратегическим ресурсом и новым фактором влияния в Восточном Средиземноморье. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, возглавляющий переговоры с ливанской делегацией в Вашингтоне, выступил с жестким заявлением относительно военного присутствия сил Цаля в сопредельном государстве. По его словам, израильская армия не планирует покидать приграничные районы. «Мы остаемся в Южном Ливане, чтобы защищать граждан Израиля, как поступила бы любая уважающая себя страна». Лейтер категорически отвергает интерпретацию Тегерана, согласно которой соглашение с США обязывает нас, Израиль, прекратить операцию на Северном фронте. Лейтер добавил, что администрация Дональда Трампа занимает абсолютно четкую позицию. Любые стратегические договоренности с иранской стороной никак не связаны с присутствием Цаля в буферной зоне Ливана. Посол резюмировал, что Израиль продолжит выполнение боевых задач до полного устранения угроз со стороны инфраструктуры Хизбаллы. А руководству Исламской Республики, цитирую, «нечего совать свой нос в этот вопрос». Конец цитаты. Иранская армия угрожает нам, Израилю. В заявлении, опубликованном государственным агентством ИСНА, иранское командование обвинило армию обороны Израиля в систематическом нарушении режима прекращения огня. По утверждению Тегерана, за последние двое суток силы Цаля якобы совершили более 80 боевых выходов и ударов на юге Ливана, проигнорировав заявление Белого дома о завершении активной фазы конфликта. В документе подчеркивается, что иранская сторона расценивает действия нас, Израиля, как продолжение агрессии против ливанского населения. В Тегеране сообщают, что если израильские силы немедленно не прекратят военные операции в южных районах Ливана, им следует ожидать сокрушительного ответа. В Иерусалиме же эти выпады пока официально не комментировали. Однако ранее израильское руководство четко дало понять, что сохраняет за собой полную свободу действий против Хизбаллы. Израиль выражает категорический протест против попыток Вашингтона

Вашингтона увязать договоренности с Тегераном с принудительным завершением операций в Ливане. Официальные лица подчеркивают, что свобода действий армии обороны Израиля в отношении инфраструктуры Хизбаллы является

Министерский кабинет настаивает на праве сил Цааля жестко пресекать любые попытки перевооружения или продвижения шиитских группировок к северным границам страны, независимо от дипломатических соглашений между США и иранской стороной. Банк Израиля утвердил масштабную реформу, которая переведет рынок обналичивания на бесконтактные технологии, аналогичные оплате на кассах магазинов. Согласно утвержденному графику, нововведение будет внедряться в 3 этапа. Уже к июлю 2027 года клиенты смогут снимать наличные по системе в один клик с помощью цифровых кошельков или же смарт-карт, но пока только в банкоматах своего банка. Однако уже к декабрю того же года запустится система перекрестного снятия, что позволит использовать устройство любого финучреждения без ограничений. Реформа затронет и обновление самой сети устройств. Начиная с июня 2027 года в стране полностью запретят монтаж новых банкоматов без поддержки бесконтактных транзакций. А к концу 2030 года абсолютно все действующие точки пройдут модернизацию. Регулятор отмечает, что технически около половины банкоматов страны уже оснащены необходимыми модулями, но функция заблокирована до официального старта программы. Наибольшие трудности ожидаются в переоборудовании старых терминалов в частных торговых точках, киосках и на автозаправках, где операторам придется провести полную аппаратную замену. Сегодня, 17 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура немного повысится. Днем до плюс 28, ночью 21 градус тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Баниас – одно из самых живописных и исторически насыщенных мест на севере Израиля, у подножия горы Хермон. Сегодня это природный заповедник с мощным водопадом и густой зеленью. Но за пейзажем скрывается древний город. В эллинистический период здесь существовало святилище, посвященное греческому богу Пану. Отсюда первоначальное название – Панеас. В первом веке до нашей эры и в римский период город получил развитие, а при Ироде Филиппе был переименован в Кесарию Филиппову, чтобы отличать его от Кесарии Приморской и подчеркнуть лояльность Риму. В византийскую эпоху город продолжал существовать как административный и религиозный центр. В христианской традиции именно в районе Кесарии Филипповой апостол Петр произнес слова признания Иисуса Мессией. В арабский период название трансформировалось. Звук «п» в арабском языке отсутствует, поэтому Панеас превратился в Баниас. Сегодня Баниас входит в состав заповедника Нахаль-Хермон. Это один из главных истоков реки Иордан. Вода здесь холодная, стремительная, и именно она делает это место одним из самых зеленых в стране. Руины древнего города, остатки храмового комплекса, римские постройки и природный ландшафт существуют рядом, без границ между эпохами. Баниас – это точка, где встречаются античная мифология, библейская история и современная израильская природа. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, возглавляющий переговоры с ливанской делегацией в Вашингтоне, выступил с жестким заявлением относительно военного присутствия сил Цаля в сопредельном государстве. По его словам, израильская армия не планирует покидать приграничные районы. «Мы остаемся в Южном Ливане, чтобы защищать граждан Израиля, как поступила бы любая уважающая себя страна». Лейтер категорически отвергает интерпретацию Тегерана, согласно которой соглашение с США обязывает нас, Израиль, прекратить операцию на Северном фронте. Лейтер добавил, что администрация Дональда Трампа занимает абсолютно четкую позицию. Любые стратегические договоренности с иранской стороной никак не связаны с присутствием Цаля в буферной зоне Ливана. Посол резюмировал, что Израиль продолжит выполнение боевых задач до полного устранения угроз со стороны инфраструктуры Хизбаллы, а руководству Исламской Республики, цитирую, «нечего совать свой нос в этот вопрос». Конец цитаты. Иранская армия угрожает нам, Израилю. В заявлении, опубликованном государственным агентством ИСНА, иранское командование обвинило армию обороны Израиля в систематическом нарушении режима прекращения огня. По утверждению Тегерана, за последние двое суток силы Цаля якобы совершили более 80 боевых выходов и ударов на юге Ливана, проигнорировав заявление Белого дома о завершении активной фазы конфликта. В документе подчеркивается, что иранская сторона расценивает действия нас, Израиля, как продолжение агрессии против ливанского населения. В Тегеране сообщают, что если израильские силы немедленно не прекратят военные операции в южных районах Ливана, им следует ожидать сокрушительного ответа. В Иерусалиме же эти выпады пока официально не комментировали. Однако ранее израильское руководство четко дало понять, что сохраняет за собой полную свободу действий против Хизбаллы. Израиль выражает категорический протест против попыток Вашингтона увязать договоренности с Тегераном с принудительным завершением операций в Ливане. Официальные лица подчеркивают, что свобода действий армии обороны Израиля в отношении инфраструктуры Хизбаллы является главным условием национальной безопасности и не может быть предметом международного торга. Несмотря на давление со стороны Белого дома и требования прекратить огонь на всех фронтах, израильское руководство заявляет о намерении сохранять военное присутствие в созданных буферных зонах на юге Ливана без каких-либо временных рамок. Военно-политический кабинет настаивает на праве сил Цаля жестко пресекать любые попытки перевооружения или продвижения шиитских группировок к северным границам страны, независимо от дипломатических соглашений между

Однако уже к декабрю того же года запустится система перекрестного снятия, что позволит использовать устройство любого финучреждения без ограничений. Реформа затронет и обновление самой сети устройств. Начиная с июня 2027 года в стране полностью запретят монтаж новых банкоматов без поддержки бесконтактных транзакций. А к концу 2030 года абсолютно все действующие точки пройдут модернизацию. Регулятор отмечает, что технически около половины банкоматов страны уже оснащены необходимыми модулями, но функция заблокирована до официального старта программы. Наибольшие трудности ожидаются в переоборудовании старых терминалов в частных торговых точках, киосках и на автозаправках, где операторам придется провести полную обратную замену. Сегодня, 17 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура немного повысится. Днем до плюс 28, ночью 21 градус тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Бедуины Негева – одна из крупнейших арабских общин Израиля и важная часть социальной ткани юга страны. По оценкам последних лет, в Негеве проживают около 300 тысяч бедуинов. Часть населения живет в признанных городах и поселках. Крупнейший из них – Раат, основанный в 1972 году и сегодня являющийся самым большим бедуинским городом в мире. Другая часть проживает в деревнях, часть которых признана государством, а часть остается непризнанной. Вопросы статуса земли и инфраструктуры продолжают оставаться предметом общественных и юридических обсуждений. Исторически бедуины были кочевыми и полукочевыми племенами. Во второй половине 20 века начался постепенный переход к оседлой жизни. Это повлияло на образование, занятость, положение женщин и взаимодействие с государственными структурами. Но племенная и семейная идентичность по-прежнему играют важную роль. Социальная картина неоднородна. Растет число студентов и специалистов, бедуины работают в системе здравоохранения, образования, бизнесе, в государственных учреждениях. Вместе с тем остаются серьезные вызовы. Высокий уровень безработицы в отдельных районах, дефицит инфраструктуры, проблемы с жильем и безопасностью. События 7 октября 2023 года стали тяжелым испытанием и для бедуинской общины. Среди погибших и похищенных были и бедуинские граждане Израиля. Жители ряда населенных пунктов, особенно непризнанных, остро столкнулись с проблемой нехватки защищенных помещений и базовых систем оповещения. Одновременно многие представители общины участвовали в спасении людей и поддержке пострадавших. Бедуины Негева – это не единая история, а множество разных судеб и траекторий. Между традицией и современностью, между пустыней и городом они остаются неотъемлемой частью юга Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано

Цапанут приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в ходе беседы с Дональдом Трампом еще раз заявил, что Иерусалим не считает себя связанным рамками готовящегося меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Сообщается, что глава правительства ясно дал понять, армия обороны Израиля не намерена выводить войска с юга Ливана и продолжит операции по ликвидации инфраструктуры Хизбаллы. В оборонных кругах Израиля подчеркивают, что наша страна не является подписантом соглашения и оставляет за собой полную свободу действий. Это заявление прозвучало на фоне объявления Белого дома о фиксации промежуточных договоренностей с иранской стороной, которые включают разблокировку Ормузского пролива, поэтапную отмену международных санкций и разморозку 24 миллиардов долларов иранских активов в обмен на обязательства Тегерана в ядерной сфере. В Иерусалиме же твердо настаивают, Цаль останется в созданной 10-километровой буферной зоне безопасности на севере столько, сколько потребуется для полной защиты израильских граждан, говорится в сообщении. Вице-президент США Джей Ди Венс резко ответил на критику готовящегося соглашения с Тегераном. Ранее в американском политическом истеблишменте прозвучали жесткие заявления, в которых предложенный меморандум сравнили с финансовой поддержкой тоталитарных режимов прошлого века. Венс назвал подобные аналогии абсолютно неверными и привел два ключевых аргумента. Во-первых, вице-президент подчеркнул, что в отличие от исторического плана Маршалла, данный проект не предусматривает выделение средств из карманов американских налогоплательщиков. Во-вторых, Белый дом не предлагает руководствоваться принципом безусловных уступок. По словам Венса, любые экономические выгоды и преференции для Тегерана станут возможны исключительно в том случае, если руководство Исламской Республики кардинально изменит свое поведение и продемонстрирует жесткую приверженность взятым на себя обязательствам. Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки» во Франции сделал неожиданное заявление касательно конечных целей давления на Тегеран. Хозяин Белого дома подчеркнул, что никогда не ставил перед собой задачу свержения действующей власти в Иране, назвав исторические примеры внешнего вмешательства неэффективными. По мнению Трампа, смена политического курса должна происходить исключительно естественным путем изнутри страны. При этом американский лидер иронично заметил, что масштабная ликвидация ключевых фигур в руководстве Исламской Республики за время недавнего конфликта фактически и привела к перезагрузке власти. Действующую же команду переговорщиков в Тегеране глава Белого дома охарактеризовал как сильных, умных и исключительно рациональных технократов, которые лишены прежнего радикализма и искренне стремятся к выводу своей страны из международной изоляции. разрешено к публикации имя подсудимого. В суд передано дело о масштабном мошенничестве, жертвами которого становились пожилые русскоговорящие граждане. Официальные обвинения предъявлены 31-летнему Олегу Погосяну из Батьяма, входившему в организованную криминальную сеть. Правоохранители

это расследование под кодовым названием «Русская афера». Аферисты действовали цинично. Они обзванивали пенсионеров, представляли сотрудниками Битуах-Леуми, налогового управления или банковских структур и

Радіомузика 106,4 FM.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Моссад – Национальная разведывательная служба государства Израиль. Полное название – Моссад ле Мудиин уле Тафкидим Миухадим, что означает «Институт разведки и специальных задач». Служба была создана в декабре 1949 года по инициативе премьер-министра Давида Бен-Гуриона. Первым руководителем стал Иссер Арель, который заложил основу структуры внешней разведки молодого государства. Моссад подчиняется напрямую премьер-министру Израиля. Его задачи – внешняя разведка, сбор стратегической информации за пределами страны, проведение специальных операций и предотвращение угроз национальной безопасности за рубежом. В системе безопасности Израиля действует четкое разделение функций. Внутреннюю безопасность обеспечивает Шабак, военную разведку – Аман, а Моссад отвечает за внешнее направление. Среди известных исторических операций – поимка нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1960 году и его доставка в Израиль для суда. При этом значительная часть деятельности службы остается засекреченной. С июня 2021 года Моссад возглавляет Давид Барнеа. В последние годы деятельность службы связана прежде всего с противодействием стратегическим угрозам, включая иранскую ядерную программу, международные террористические структуры и транснациональные сети, действующие за пределами региона. Сегодня Моссад остается одним из центральных инструментов израильской политики безопасности, сочетая аналитическую работу, оперативные возможности и стратегическое планирование. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в ходе беседы с Дональдом Трампом еще раз заявил, что Иерусалим не считает себя связанным рамками готовящегося меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Сообщается, что глава правительства ясно дал понять, армия обороны Израиля не намерена выводить войска с юга Ливана и продолжит операции по ликвидации инфраструктуры Хизбаллы. В оборонных кругах Израиля подчеркивают, что наша страна не является подписантом соглашения и оставляет за собой полную свободу действий. Это заявление прозвучало на фоне объявления Белого дома о фиксации промежуточных договоренностей с иранской стороной, которые включают разблокировку Ормузского пролива, поэтапную отмену международных санкций и разморозку 24 миллиардов долларов иранских активов в обмен на обязательства Тегерана в ядерной сфере. В Иерусалиме же твердо настаивают, Цаль останется в созданной 10-километровой буферной зоне безопасности на севере столько, сколько потребуется для полной защиты израильских граждан, говорится в сообщении. Вице-президент США Джей Ди Венс резко ответил на критику готовящегося соглашения с Тегераном. Ранее в американском политическом истеблишменте прозвучали жесткие заявления, в которых предложенный меморандум сравнили с финансовой поддержкой тоталитарных режимов прошлого века. Венс назвал подобные аналогии абсолютно неверными и привел два ключевых аргумента. Во-первых, вице-президент подчеркнул, что в отличие от исторического плана Маршалла, данный проект не предусматривает выделение средств из карманов американских налогоплательщиков. Во-вторых, Белый дом не предлагает руководствоваться принципом безусловных уступок. По словам Венса, любые экономические выгоды и преференции для Тегерана станут возможны исключительно в том случае, если руководство Исламской Республики кардинально изменит свое поведение и продемонстрирует жесткую приверженность взятым на себя обязательствам. Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки» во Франции сделал неожиданное заявление касательно конечных целей давления на Тегеран. Хозяин Белого дома подчеркнул, что никогда не ставил перед собой задачу свержения действующей власти в Иране, назвав исторические примеры внешнего вмешательства неэффективными. По мнению Трампа, смена политического курса должна происходить исключительно естественным путем изнутри страны. При этом американский лидер иронично заметил, что масштабная ликвидация ключевых фигур в руководстве Исламской Республики за время недавнего конфликта фактически и привела к перезагрузке власти. Действующую же команду переговорщиков в Тегеране глава Белого дома охарактеризовал как сильных, умных и исключительно рациональных технократов, которые лишены прежнего радикализма и искренне стремятся к выводу своей страны из международной изоляции. Разрешено к публикации имя подсудимого. В суд передано дело о масштабном мошенничестве, жертвами которого становились пожилые русскоговорящие граждане. Официальные обвинения предъявлены 31-летнему Олегу Погосяну из Батьяма, входившему в организованную криминальную сеть. Правоохранители вели это расследование под кодовым названием «Русская афера». Аферисты действовали цинично. Они обзванивали пенсионеров, представляли сотрудниками БИТУ-Ахлиуми, налогового управления или банковских структур и, манипулируя доверием, заставляли их отдавать деньги, семейные драгоценности, ценные вещи, а затем же отправляли к ним курьеров. Теперь же Погосяну инкриминируют целый букет статей, включая и мошенничество при отягчающих обстоятельствах в составе группы, сговор, кражу и присвоение чужих личных данных. В полиции отмечают, что подобные телефонные схемы по-прежнему остаются в Израиле массовой угрозой. Важно не отвечать никому на русском языке. Если вам звонят на русском из какой-то организации и рассказывают о том, что ваши счета и сбережения в опасности, немедленно вешайте трубку.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

свободен. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. За последние 3 десятилетия Израиль пережил настоящую винную революцию. Если в 80-х в стране действовало всего несколько десятков виноделин, то сегодня их более 300, и подавляющее большинство из них – небольшие бутик-хозяйства. Бутик-винодельня – это, как правило, производство объемом от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч бутылок в год. Владелец часто сам участвует во всех этапах работы – от виноградников до дегустационного зала. География виноделия распределена неравномерно. Самая высокая концентрация виноделин в Галилее и на Голландских высотах. По разным оценкам, именно здесь сосредоточено около 35-40% всех винодельческих хозяйств страны. Высота над уровнем моря, прохладные ночи и базальтовые почвы создают благоприятные условия для выращивания винограда. Второй по значению регион – Иудейские горы и район Иерусалима. Здесь работает примерно 1/4 израильских виноделин. Этот регион считается одним из самых исторически связанных с винной традицией. В центральной части страны и на побережье хозяйств меньше. Климат здесь теплее, земли дороже, поэтому виноделие менее масштабно. Негев – особый случай. Несмотря на пустынный климат, здесь действует несколько десятков виноделин. Они делают ставку на капельное орошение и адаптацию сортов к засушливым условиям. Основные сорта – Каберне Совиньон, Мерло, Шираз, а также средиземноморские разновидности. Бутик-винодельни стали частью новой гастрономической культуры страны. Это не только производство вина, но и туризм, дегустационные центры, фестивали и семейный бизнес. Израильское виноделие сегодня – это сочетание древней библейской традиции и современной агротехнологии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Личная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац еще раз подтвердил, что армия обороны Израиля не покинет приграничные буферные районы. По его словам, Цааль продолжит бессрочно удерживать зоны безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа без каких-либо временных рамок. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что эти территории будут полностью зачищены, а вся инфраструктура боевиков, включая и подземные туннели и жилые дома в приграничной полосе, которые служили опорными пунктами, подлежат уничтожению. Кац назвал создание буферных зон главным уроком событий 7 октября и одним из ключевых достижений текущей кампании. Министр обороны добавил, что премьер-министр Бенямин Нетаньяху уже довел эту позицию до Дональда Трампа. Ну а сам Кац уведомил главу Пентагона Пита Гексета о том, что Иерусалим не пойдет на уступки в вопросах национальной безопасности. В оборонном ведомстве Израиля нарастает тревога из-за скрытых рисков соглашений между Вашингтоном и Тегераном. Как сообщает 12-й телеканал со ссылкой на высокопоставленные источники, в Иерусалиме опасаются, что иранская сторона использует предусмотренный меморандумом 60-дневный раунд переговоров как прикрытие для экстренного рывка к созданию ядерного оружия. В кулуарах израильского правительства предупреждают, Тегеран хочет намеренно затягивать дипломатический процесс, чтобы превратить эти два месяца в бессрочную паузу, свободную от международных санкций. Согласно внутренним оценкам спецслужб, преемники и верховный лидер Ирана Муджтаба Хаминеи вообще не планируют подписывать итоговое соглашение. Израильские аналитики убеждены, что одобрение меморандума со стороны Тегерана – это лишь тактическая уловка, направленная на немедленное снятие морской блокады, открытие Армузского пролива и получение масштабной экономической помощи для стабилизации режима. Итак, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что в ближайшую пятницу, параллельно со вступлением в силу промежуточного соглашения США, стороны начнут прямые переговоры для выработки окончательного договора. Главой американской делегации на этих встречах выступит вице-президент США Джей Ди Венс, а иранскую сторону возглавит спикер парламента Мухаммед Багир Галибаф. При этом же глава иранского МИДа выступил с жестким предупреждением в адрес Иерусалима. Аракчи подчеркнул, что любые военные действия Цааля на юге Ливана или дальнейшее удержание там израильских позиций Тегеран будет расценивать как прямое нарушение договоренностей с Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением на саммите G7 во Франции, прокомментировав свои отношения с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху после недавней волны взаимной критики. Глава Белого дома назвал их текущие взаимодействия с Нетаньяху как очень хорошие и невероятные, попытавшись сгладить возникшие разногласия. Трамп подчеркнул, что несмотря на споры вокруг Ливана, между лидерами сохраняется прочный контакт.
5: Тем не менее, американский лидер сделал жесткий акцент на тотальной зависимости Израиля от поддержки Вашингтона. По словам Трампа, без его личного вмешательства и решительных шагов против иранской стороны, мы, Израиль, были бы уже полностью стерты с лица земли. Он добавил, что до начала американского вмешательства Тегеран находился буквально в 2 неделях от создания ядерного оружия и неминуемо применил бы его против еврейского государства. Трамп резюмировал, что каждый мыслящий человек в Израиле осознает этот факт, а нынешнее существование нашей страны – это прямая заслуга его администрации, сказал Дональд Трамп. Сегодня, 17 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура немного повысится, в основном в горах и во внутренних районах страны. Днем до плюс 28, ночью 21 градус тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Итамар Бен-Гвир родился в 1976 году в Иерусалиме, в семье выходцев из Ирака. С подросткового возраста он участвовал в правых движениях, близких к идеологии Рава Мейра Каана. В 90-е годы Бен-Гвир был активистом запрещенного движения КАХ и неоднократно становился фигурантом судебных дел, связанных с подстрекательством и вандализмом. Из-за политической активности и прошлых обвинений он не был призван на военную службу. Позднее Бен-Гвир получил юридическое образование и стал адвокатом, специализирующимся на защите поселенцев и правых активистов. В 2019 году он возглавил партию «Отсма Иудит» – «Еврейская мощь», стоящую на платформе религиозного национализма. На выборах 2022 года партия вошла в блок с религиозным сионизмом Бецалеля Смотрича и получила значительное представительство в Кнессете. После выборов Бен-Гвир был назначен министром национальной безопасности с полномочиями над полицией и пограничной службой. Фигура Бен-Гвира остается одной из самых обсуждаемых в израильской политике. Его путь – отражение процессов, происходящих в обществе, усиление правых позиций и роста влияния религиозного национализма в политической жизни страны. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац еще раз подтвердил, что армия обороны Израиля не покинет приграничный буферный район. По его словам, Цааль продолжит бессрочно удерживать зоны безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа без каких-либо временных рамок. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что эти территории будут полностью зачищены, а вся инфраструктура боевиков, включая

подземные туннели и жилые дома в приграничной полосе, которые служили опорными пунктами, подлежат уничтожению. КАЦ назвал создание буферных зон главным уроком событий 7 октября и одним из ключевых достижений текущей кампании. Министр обороны добавил, что премьер-министр Бенямин Нетаньяху уже довел эту позицию до Дональда Трампа. Ну а сам КАЦ уведомил главу Пентагона Пита Гексета о том, что Иерусалим не пойдет на уступки в вопросах национальной безопасности. В оборонном ведомстве Израиля нарастает тревога из-за скрытых рисков соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Как сообщает 12-й телеканал со ссылкой на высокопоставленные источники, в Иерусалиме опасаются, что иранская сторона использует предусмотренный меморандумом 60-дневный раунд переговоров как прикрытие для экстренного рывка к созданию ядерного оружия. В кулуарах израильского правительства предупреждают, Тегеран хочет намеренно затягивать дипломатический процесс, чтобы превратить эти два месяца в бессрочную паузу, свободную от международных санкций. Согласно внутренним оценкам спецслужб, преемники и верховный лидер Ирана Муджтаба Хаминеи вообще не планируют подписывать итоговое соглашение. Израильские аналитики убеждены, что одобрение меморандума со стороны Тегерана – это лишь тактическая уловка, направленная на немедленное снятие морской блокады, открытие Армузского пролива и получение масштабной экономической помощи для стабилизации режима. Итак, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что в ближайшую пятницу, параллельно со вступлением в силу промежуточного соглашения США, стороны начнут прямые переговоры для выработки окончательного договора. Главой американской делегации на этих встречах выступит вице-президент США Джей Ди Венс, а иранскую сторону возглавит спикер парламента Мухаммед Багир Галибаф. При этом же глава иранского МИДа выступил с жестким предупреждением в адрес Иерусалима. Аракчи подчеркнул, что любые военные действия ЦАЛя на юге Ливана или дальнейшее удержание там израильских позиций Тегеран будет расценивать как прямое нарушение договоренностей с Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением на саммите G7 во Франции, прокомментировав свои отношения с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху после недавней волны взаимной критики. Глава Белого дома назвал их текущие взаимодействия с Нетаньяху как очень хорошие и невероятные, попытавшись сгладить возникшие разногласия. Трамп подчеркнул, что несмотря на споры вокруг Ливана, между лидерами сохраняется прочный контакт. Тем не менее, американский лидер сделал жесткий акцент на тотальной зависимости Израиля от поддержки Вашингтона. По словам Трампа, без его личного вмешательства и решительных шагов против иранской стороны, мы, Израиль, были бы уже полностью стерты с лица земли. Он добавил, что до начала американского вмешательства Тегеран находился буквально в двух неделях от создания ядерного оружия и неминуемо применил бы его против еврейского государства. Трамп резюмировал, что каждый мыслящий человек в Израиле осознает этот факт, а нынешнее существование нашей страны – это прямая заслуга его администрации, сказал Дональд Трамп. Сегодня, 17 июня, в среду, согласно прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура немного повысится, в основном в горах и во внутренних районах страны. Днем до плюс 28, ночью 21 градус тепла. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Яир Гулан. Человек, у которого редко бывают средние тона. Бывший генерал, замначальника генштаба, он пришел в политику не ради славы, а потому что иначе не может. После 30 лет в ЦАЛе Гулан вступил в Мерец, позже возглавил партию и стал одним из немногих военных, кто выбрал откровенно левый путь. В 2024 году именно он стоял за объединением Мерец и Аводы в новую партию «Демократы», которую и возглавил. Гулан говорит четко и прямо. Зачастую эти слова звучат громче, чем он сам хотел бы. Вспоминает его речь «Холокоста», где он сравнил процессы внутри общества с тем, что происходило в Европе 30-х годов прошлого века. Тогда на него обрушились с критикой, но кто-то заметил. Он просто сказал вслух то, о чем другие думают про себя. В страшную субботу 7 октября Гулан не бездействовал и не выступал. Он сел в машину и поехал на юг. Там он участвовал в спасении людей. С тех пор к нему относятся по-разному. На равнодушных, похоже, нет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана, круиз, приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Кейсария – одно из тех мест в Израиле, где античная история очень хорошо читается в ландшафте. Сегодня это тихий национальный парк. Море, руины, амфитеатр. Но 2000 лет назад здесь был один из важнейших городов Восточного Средиземноморья и главный порт региона. Город основал царь Ирод во времена римского правления, примерно в конце первого века до нашей эры. Задача была сложной – построить крупный порт на участке открытого побережья без естественной бухты. Средиземное море здесь глубокое и не защищено от волн, но именно тут Ирод решил создать гавань, которая сможет принимать большие корабли. Для этого использовали передовые на тот момент технологии. Массивные волнорезы и гидравлический бетон, твердеющий под водой. Так появилась гавань, которую античные авторы описывали как один из крупных портов региона. Вокруг нее вырос город с улицами, общественными зданиями, театром, ипподромом и банями. Кейсария стала административным центром римской провинции. Здесь находилась резиденция наместника, здесь проходили суды и принимались решения, влиявшие на всю страну. Город был многоязычным и многонациональным. Через него проходили товары и люди из разных частей империи. Сегодня археологи раскопали лишь часть древней Кейсарии, но уже по ней можно представить масштаб. Фрагменты улиц с колоннадами, театр, термы, остатки ипподрома и элементы сложной системы водоснабжения. Под водой исследованы и части былой гавани. Они дают представление о том, как выглядел порт, который когда-то был воротами в эту часть Средиземного моря. Кейсария – редкий пример места, где можно одновременно увидеть и политику, и инженерию античности. Город, возникший как проект власти и инфраструктуры, сегодня напоминает о том, насколько амбициозными были строительные замыслы в эпоху, которую мы привыкли воспринимать как древность. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Confession of the Groom.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите каждое выражение как фотография настроения. Многие идиомы здесь невозможно перевести буквально, потому что они рассказывают не о действии, а о характере. Например, «Лейхоль сэрет» – дословно есть фильм. Так говорят, когда кто-то накручивает себя или драматизирует ситуацию. «Дай, тавсик лейхоль сратим» – хватит уже париться. Еще одно популярное выражение – «Нафалли асимон» – «У меня упала монетка». Это отсылка к старым телефонным автоматам с жетонами. Когда жетон проваливался, связь устанавливалась. Так и в жизни. «Нафалли асимон» – значит, наконец-то дошло. А вот «лакахат ля лев» – «взять к сердцу» – в русском это звучит знакомо, но в иврите это особенно личное выражение. Не просто обидеться, а переживать по-настоящему, глубоко. Есть и веселое. «Если парпарим бабетен» – «У меня бабочки в животе». Это не про гастрит, а про волнение. Перед встречей, перед началом чего-то важного или романтического. Иврит – язык короткий, но эмоциональный. Он не описывает чувства, он проживает их. Каждое выражение здесь звучит, как маленькая сцена из жизни. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана, круиз, приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Джейн Бордо – одна из самых заметных групп новой волны израильской музыки последнего десятилетия. Коллектив возник в начале 2010-х годов и довольно быстро занял особое место на сцене, предложив альтернативу как классической эстраде, так и более жесткому инди-звучанию. Музыка Джейн Бордо построена на содержательных аранжировках и ясной мелодии. В центре всегда остается текст и голос. Такой минимализм стал их осознанным выбором и во многом объясняет популярность группы. Песни легко воспринимаются, но при этом не выглядят поверхностными. Тексты Джейн Бордо часто обращаются к повседневным чувствам и ситуациям. Это песни про отношения, внутренние колебания, одиночество, привязанность и взросление. Они не драматизируют и не морализируют, а фиксируют состояние, знакомое многим слушателям. Именно эта интонация спокойного, честного наблюдателя и стала их отличительной чертой. Группа получила широкое признание благодаря радиоэфиру и цифровым платформам, особенно среди молодой аудитории. При этом Джейн Бордо не позиционирует себя как протестный или нишевый проект. Их музыка остается доступной и одновременно очень личной. Сегодня Джейн Бордо воспринимается как часть новой израильской музыкальной идентичности, более камерной, внимательной к слову и эмоциональным нюансам. Это пример того, как современная израильская сцена говорит не громко, но точно, и именно этим находит своего слушателя. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Радіомузика 106.4 FM. Stargate. Fresh new.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль до 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по

телефону 04 8 352 352, и на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. На склоне горы Герцль в Иерусалиме расположено место, где время замерло. Яд Вашем. Мемориал катастрофы и героизма еврейского народа. Он основан в 1953 году законом Кнессета как Национальный институт памяти. Название из книги пророка Ишайяу. «Я дам им в доме моем и в стенах моих Яд Вашем» – память и имя. Каждый год здесь проходит центральная государственная церемония памяти жертв Холокоста, открывающая день катастрофы и героизма. Во дворе музея зажигают 6 факелов в память о 6 миллионах погибших евреев. Современное здание музея, открытое в 2005 году, спроектировал архитектор Моше Савди. Оно встроено в склон горы как шрам. Длинный туннель из бетона и стекла ведет посетителя от мрака к дневному свету, символу того, что жизнь продолжилась. В залах музея фотографии, документы, письма, детские игрушки. Но самое главное – имена. В базе данных Яд Вашем собраны сведения о почти 5 миллионах жертв. Каждое имя – отдельная судьба, возвращенная из небытия. На территории комплекса находится зал памяти, детский мемориал, аллея праведников народов мира и крупнейший в мире архив катастрофы. Здесь ежедневно работают исследователи, свидетели и волонтеры, которые продолжают восстанавливать человеческие истории. Посещение Яд Вашем – тяжелое переживание. Но это путь, который должен пройти каждый, чтобы не забывать. Память – это не о прошлом, а о нас самих, о том, кем мы остаемся. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Гол! Итак, вы на чемпионате мира. Горячие скидки на телевизоры сейчас в Максана и Хашмаль. До 100 дюймов. Смарт-телевизоры Samsung, Philips, LG, Xiaomi, TCL и другие.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: you coming in or what?
1: Радио Музыка 106.4 FM.